0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на русском.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сайбус.
6: Из двух зол я всегда выбираю то, которое раньше не пробовал.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Русское радио. Мы делаем лето.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит «Wave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tandans», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Rendezvous.cy». Все для стильной жизни на Кипре.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Что-то не припомню, чтобы у меня случались провалы в памяти.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Лето.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: В чем сила, брат? А вот в чем. В кумбарасах вся сила. У кого кумбарас, тот и сильней.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипрская стройка. Объемы растут, рабочих рук все меньше, иностранцы покупают чаще. В июле таможня собрала почти 2 миллиона евро пошлин с посылок Шейн и Тему. Лимассол расширит парковку у стадиона ГСО. Теперь подробнее. Строительный сектор Кипра вошел во второе полугодие с сильными показателями. Количество разрешений на строительство в первом квартале выросло на 44% в годовом выражении. Продажи недвижимости за полугодие увеличились на 15%. При этом нехватка работников превратилась в главное ограничение для отрасли. Покупки со стороны жителей Кипра прибавили 10%, со стороны иностранцев – 23%. Сильнее всего выросла активность граждан Евросоюза – плюс 29%. Подробности на сайте Лента Кипра. Таможенный департамент республики собрал около 1 миллиона 950 тысяч евро за июль текущего года. Это первый месяц действия новой европейской пошлины на мелкие посылки из третьих стран. За месяц на остров пришло примерно 160 тысяч таких отправлений. В этих посылках было около 650 тысяч товаров. Таким образом, в среднем один заказ содержал более 4 разных наименований, а средняя нагрузка на посылку составила порядка 12 евро. По платформам статистика не разбита, но основными источниками массовых отправлений на Кипр остаются Шейн и Тему. При этом количество заказов с этих агрегаторов в июле незначительно снизилось. Муниципалитет Лимассола объявил конкурс на расширение парковки рядом со спортивным парком «Фетидио ГСО». Оценочная стоимость контракта составляет 200 тысяч евро. Заявки принимаются до 18 сентября. Власти отмечают, что район стадиона ГСО традиционно сталкивается с нехваткой парковочных мест. Подробности проекта пока не опубликованы. И о погоде. На острове солнечно и жарко, однако экстремальных температур не ожидается, а в горах возможны кратковременные дожди. Сегодня днем столбики термометров на побережье Кипра поднимутся в среднем до плюс 34 градусов, в Никосии и ее окрестностях будет до плюс 38, а в Тродосе до плюс 28, как и в море на кипрских пляжах. Ветер умеренный до сильного, его скорость колеблется от 6 до 11 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и здорового пищеварения. О том, насколько важно питаться грамотно, Яна Соболева. Вряд ли я кого-то удивлю тезисом, что ежедневно на вашей тарелке должны появляться овощи. А вот фактами о героине сегодняшнего выпуска попробую. Про эту яркую красотку с грядки можно было бы снять короткометражку «50 оттенков овоща». Она бывает белой, фиолетовой, красной, оранжевой и даже черной. Встречайте, морковка! Оттенок цвета апельсина достался ей от голландских селекторов. Они вывели самый популярный в мире сладкий и яркий вариант. Количество съедаемой моркови способно влиять на оттенок кожи. Достаточно съедать 3 крупных в день, и вы пооранжевеете. К тому же пополните копилку ценных витаминов и веществ. Например, каротин, попадая в организм, трансформируется в витамин А и нормализует репродуктивные функции и зрение. А биотин – важный витамин для роста. Конечно, все мы разные и о вкусах не спорят. И все же я уверена, большая часть успеха любого блюда зависит от грамотного сочетания продуктов и способа приготовления. Поэтому я доверяю сервису Meals Food и рекомендую вам подписаться на его страницу в Instagram. Только представьте, не нужно ходить в супермаркет и тратить время на готовку. Мечта любого делового человека. И на десерт лайфхак. Хотите здоровые зубы? Грызите морковь. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food с любовью составляет вам рацион.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Русские перцы! Перцы! Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Не, я, конечно, сейчас встану, соберусь, пойду на работу, но сделаю это не по любви.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

места. Первое место.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Я ехал в Анапу повторить 50 оттенков серого. А получилось только 50 оттенков красного. Ай-яй-яй, где мой крем?
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Что слушает страна?
7: Может, я была тебе посланием.
6: Русское радио.
8: Моя любовь сама.
6: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Евросоюз изучает спутниковый ограничитель скорости. Кипр репатриировал 119 нелегальных мигрантов за один день. Сгоревший напротив президентского дворца паб обещают отреставрировать. Теперь подробнее. Еврокомиссия прорабатывает систему, которая по спутниковым данным сама снижала бы скорость автомобиля при превышении лимита. Официального законодательного предложения пока нет. Речь идет о публикациях в прессе и стадии предварительного изучения, а возможный срок внедрения называют не раньше 2030 года. Отмечено, что действующая система, которая в обязательном порядке устанавливается на все новые автомобили, лишь информирует водителей о превышении скорости и легко отключается. Республика Кипр 7 августа вернула на родину 119 нелегальных мигрантов. С начала текущего года остров в рамках добровольного и принудительного возвращения покинули 5288 иностранцев. При этом число новых нелегальных прибытий сократилось примерно на треть. Муниципалитет Никосии намерен участвовать в реставрации паба, который сгорел 5 августа напротив президентского дворца. По словам мэра Хараламбуса Прунцуса, здание представляет архитектурную ценность для столицы. 6 августа по подозрению в его поджоге задержан 16-летний подросток. Ведется следствие. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечно и жарко, однако экстремальных температур не ожидается, а в горах возможны кратковременные дожди. Сегодня днем столбики термометров на побережье Кипра поднимутся в среднем до плюс 34 градусов, в Никосии и ее окрестностях будет до плюс 38, а в Тродосе до плюс 28, как и в море на кипрских пляжах. Ветер умеренный до сильного, его скорость колеблется от 6 до 11 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Несмотря на то, что на Кипре лето почти три сезона, стоит выделить его пик. Это три классических календарных месяца жаркой пары. На него и будем ориентироваться. Итак, готовясь к активному летнему пребыванию на солнце, Центр Леди Эстетик рекомендует заранее проверить и зафиксировать все родинки и новообразования на теле на немецком оборудовании PhotoFinder. А спустя время после пика лета, когда солнце станет помягче, провести анализ, сравнив между собой небусы до летнего загара и после. Это позволит определить качество защиты кожного покрова, наличие или отсутствие изменений в клетках родинок. В странах с высокой солнечной активностью крайне важно вовремя определять проблему, чтобы не столкнуться с запущенной стадией меланомы. Паспорт кожи в Центре Леди Эстетик оформляется на оборудовании мирового лидера в области цифровой дерматоскопии и автоматического тотального картирования тела для диагностики рака кожи с использованием искусственного интеллекта. Алгоритм PhotoFinder оценивает изображение новообразования и в удобном для оператора виде позволяет провести анализ, сравнивая фото с библиотекой диагнозов, которые подтверждены гистологически. Процедура занимает от 15 до 40 минут. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Перцы. Друзья, привет!
3: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
2: Набираемся энергии для нового сезона.
3: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Чудо-диета! Ешь все подряд и надейся на чудо!
6: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: Русские и киприоты – братские народы. Мы тоже по праздникам со стаканами танцуем. Оп!
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
6: Все.
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
8: Вот говорят, идеальных женщин не бывает. Подошла к зеркалу, но в рот же сволочи.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Что слушать?

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. В 19 районах Кипра ввели зоны ограничения скорости. Резервную цену на торгах по недвижимости снизят на 15%. Развитие глэмпинга тормозит отсутствие правил. Теперь подробнее. В 19 районах 4 округов Кипра введены зоны ограниченной скорости не выше 20 или 30 км в час. В 11 районах новый лимит уже действует, в остальных 8 его введут в ближайшее время. Зоны утверждаются приказом Министерства транспорта. Цель – сократить число ДТП, снизить выбросы и сделать улицы безопаснее для пешеходов, велосипедистов и других уязвимых участников движения. Подробности на сайте Лента Кипра. Департамент земельного кадастра и геодезии подготовил предложение, которое меняет порядок принудительной продажи недвижимости. Главное новшество – если объект не удалось продать с первого раза, резервную цену на следующих торгах снизят на 15%. Предложение затрагивает саму методику расчета резервной цены, минимальной суммы, ниже которой ставка на аукционе не принимается. В реализации плана будут участвовать частные оценщики, а процедуры кадастра обещают ускорить. Департамент настроен уже в текущем году модернизировать механизм, который сейчас растягивает продажу на месяцы. Интерес к отдыху на природе с комфортом на Кипре заметно вырос, но развернуться операторам мешает главное – правовые рамки для таких проектов в сельской местности просто нет. Министерство туризма дважды вносило в парламент законопроект о регулировании глэмпинга, оба раза его обсуждение откладывалось. Отмечается, что обычные кемпинги закрываются на реконструкцию, у туристов просто нет выбора. При этом департамент лесного хозяйства напоминает – ставить палатку, автодом и даже тент в государственном лесу можно только по специальным разрешениям. Мера введена для защиты леса от пожаров. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечно и жарко, однако экстремальных температур не ожидается, а в горах возможны кратковременные дожди. Сегодня днем столбики термометров на побережье Кипра поднимутся в среднем до плюс 34 градусов, в Никосии и ее окрестностях будет до плюс 38, а в Тродосе до плюс 28, как и в море на кипрских пляжах. Ветер умеренный до сильного, его скорость колеблется от 6 до 11 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
3: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
6: Каждый муж недоволен тем, как тратит деньги его жена и правительство. Разница только в том, что он не боится открыто ругать правительство.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
5: Дом – это то место, где можно не втягивать живот.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипрская стройка. Объемы растут, рабочих рук все меньше, иностранцы покупают чаще. В июле таможня собрала почти 2 миллиона евро пошлин с посылок Шейн и Тему. Лимассол расширит парковку у стадиона ГСО. Теперь подробнее. Строительный сектор Кипра вошел во второе полугодие с сильными показателями. Количество разрешений на строительство в первом квартале выросло на 44% в годовом выражении. Продажи недвижимости за полугодие увеличились на 15%. При этом нехватка работников превратилась в главное ограничение для отрасли. Покупки со стороны жителей Кипра прибавили 10%, со стороны иностранцев – 23%. Сильнее всего выросла активность граждан Евросоюза – плюс 29%. Подробности на сайте Лента Кипра. Таможенный департамент республики собрал около 1 миллиона 950 тысяч евро за июль текущего года. Это первый месяц действия новой европейской пошлины на мелкие посылки из третьих стран. За месяц на остров пришло примерно 160 тысяч таких отправлений. В этих посылках было около 650 тысяч товаров. Таким образом, в среднем один заказ содержал более 4 разных наименований, а средняя нагрузка на посылку составила порядка 12 евро. По платформам статистика не разбита, но основными источниками массовых отправлений на Кипр остаются Шейн и Тему. При этом количество заказов с этих агрегаторов в июле незначительно снизилось. Муниципалитет Лимассола объявил конкурс на расширение парковки рядом со спортивным парком «Фетидио ГСО». Оценочная стоимость контракта составляет 200 тысяч евро. Заявки принимаются до 18 сентября. Власти отмечают, что район стадиона ГСО традиционно сталкивается с нехваткой парковочных мест. Подробности проекта пока не опубликованы. И о погоде. На острове солнечно и жарко, однако экстремальных температур не ожидается, а в горах возможны кратковременные дожди. Сегодня днем столбики термометров на побережье Кипра поднимутся в среднем до плюс 34 градусов, в Никосии и ее окрестностях будет до плюс 38, а в Тродосе до плюс 28, как и в море на кипрских пляжах. Ветер умеренный до сильного, его скорость колеблется от 6 до 11 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Надо, ребята, влюбиться. А то чего-то давно проблем не было.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Все будет хорошо.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Я не знаю, что обо мне говорят подруги, но знаю, что это неправда.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
7: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
8: Младенец – это отличный пример правящего меньшинства.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Днем обо всем на русском радио.
3: Днем обо всем.
2: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Радио Монте-Карло Кипр.
7: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
8: Жизнь полна унижений, особенно когда заглох на перекрестке.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Музыка солнца. Все будет лето.
11: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Лето на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедиа.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Днем обо всем
1: на русском радио.
4: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Хорошо быть гусеницей. Ешь, ешь, ешь, укутываешься. Спишь, спишь, спишь, просыпаешься, пук, красавица.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Все будет солнечно хорошо.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite me Лимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite me Лимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
5: Глаза раскрываются, когда лифта появляется.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
3: Все.
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марину Лимассоло, Ирине.

0: 11.
1: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Foodie.
0: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
2: Самое обидное – это когда говоришь о чувствах, а тебя обвиняют в алкоголизме.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Примерка брендовой одежды дома у покупателя, скидки продолжаются. Свадьба на родине Афродиты. Пары бронируют даты регистрации в Пафосе на 2028 год. Кипрский композитор Мариус Элиас напишет музыку для церемонии Олимпийского огня. Теперь подробнее. «Рандеву» – мультибрендовый магазин обуви, одежды, сумок и аксессуаров – представляет сервис примерки у вас дома с профессиональным консультантом. Платите только за то, что вам подошло, никаких предоплат. Это мода, которая идет вам навстречу. Август в разгаре, «Рандеву» отвечает на кипрскую жару по-настоящему жаркими скидками. Heatwave Sale – выгода до 70% на бренды Tendance, Maison Davy, Karl Lagerfeld, Bayou Green, Ernesto Dallani, Liu Jo, Converse, Larry Blue и не только. Магазин «Рандеву» ждет вас рядом с Лимассол Мариной, напротив парка Молос, Спиру Араузу, 67. Заключить брак там, где из морской пены вышла богиня любви, предложение, от которого пары со всего мира не отказываются уже третье десятилетие. Церемония заключения гражданских браков в Пафосе забронирована до 2028 года. 4 муниципалитета округа проводят около 3300 церемоний в год. Такие данные следуют из августовского отчета муниципалитетов. Подробности на сайте Лента Кипра. Кипрский композитор Мариус Янну Элиас сочинит музыку для церемонии зажжения и передачи Олимпийского огня. Об этом сообщил Греческий олимпийский комитет. Первая церемония с произведением киприота состоится 10 сентября в Афинах. Это будет эстафета юношеских олимпийских игр «Дакар-2026». Музыка Элиаса будет сопровождать хореографию Артемида Игнатиу. Постановка объединит древнегреческие традиции с современным художественным подходом. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Днем обо всем
1: на русском радио.
2: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
3: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
4: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
3: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
7: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
8: Меня часто спрашивают, как у меня получается все успевать? Секрет прост. У меня не получается.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Несмотря на то, что на Кипре лето почти три сезона, стоит выделить его пик. Это три классических календарных месяца жаркой пары. На него и будем ориентироваться. Итак, готовясь к активному летнему пребыванию на солнце, Центр Леди Эстетик рекомендует заранее проверить и зафиксировать все родинки и новообразования на теле на немецком оборудовании PhotoFinder. А спустя время после пика лета, когда солнце станет помягче, провести анализ, сравнив между собой небусы до летнего загара и после. Это позволит определить качество защиты кожного покрова, наличие или отсутствие изменений в клетках родинок. В странах с высокой солнечной активностью крайне важно вовремя определять проблему, чтобы не столкнуться с запущенной стадией меланомы. Паспорт кожи в Центре Леди Эстетик оформляется на оборудовании мирового лидера в области цифровой дерматоскопии и автоматического тотального картирования тела для диагностики рака кожи с использованием искусственного интеллекта. Алгоритм PhotoFinder оценивает изображение новообразования и в удобном для оператора виде позволяет провести анализ, сравнивая фото с библиотекой диагнозов, которые подтверждены гистологически. Процедура занимает от 15 до 40 минут. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Реклама на русском.
3: «Леди Эстетик» представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. «Леди Эстетик» – 97-65-38-75.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
9: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8024-24, 8024-24.
10: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
11: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
10: В новом сезоне на 99FM.
12: Все будет хорошо.
13: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
14: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Йдемо!
1: Реклама на русском.
2: Днем обо всем.
3: На русском радио.
2: Днем обо всем.
3: Шоу «Днем обо всем».
1: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
4: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
1: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
7: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
8: А давайте бросим пить. Правда, хороший тост.
1: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милтс Фуд.
1: Всем энергичного дня и здорового пищеварения. О том, насколько важно питаться грамотно, Яна Соболева. Вряд ли я кого-то удивлю тезисом, что ежедневно на вашей тарелке должны появляться овощи. А вот фактами о героине сегодняшнего выпуска попробую. Про эту яркую красотку с грядки можно было бы снять короткометражку «50 оттенков овоща». Она бывает белой, фиолетовой, красной, оранжевой и даже черной. Встречайте, морковка! Оттенок цвета апельсина достался ей от голландских селекторов. Они вывели самый популярный в мире сладкий и яркий вариант. Количество съедаемой моркови способно влиять на оттенок кожи. Достаточно съедать 3 крупных в день, и вы поранжевеете. К тому же пополните копилку ценных витаминов и веществ. Например, каротин, попадая в организм, трансформируется в витамин А и нормализует репродуктивные функции и зрение. А биотин – важный витамин для роста. Конечно, все мы разные и о вкусах не спорят. И все же я уверена, большая часть успеха любого блюда зависит от грамотного сочетания продуктов и способа приготовления. Поэтому я доверяю сервису Meals Food и рекомендую вам подписаться на его страницу в Instagram. Только представьте, не нужно ходить в супермаркет и тратить время на готовку. Мечта любого делового человека. И на десерт лайфхак. Хотите здоровые зубы? Грызите морковь. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food с любовью составляет вам рацион.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Ну что вам еще пожелать на ночь глядя? Приятного аппетита, ребята!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Ну, конечно, можно показать всем, что ты мужчина, но, ей-богу, как-то неудобно.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: к 2070 году каждый третий житель Кипра будет старше 65 лет. В Пафосе впервые начали ежедневно патрулировать море для борьбы с загрязнением. Минобразование утвердило даты начала учебного года в школах. Далее подробности. Доля жителей Кипра старше 65 лет вырастет примерно до 30% к 2070-му, а число работающих на каждого пожилого сократится почти вдвое. Об этом написало издание Totemo Online, разбирая первую национальную стратегию активного долголетия на 2025-2030 годы. Документ исходит из того, что старение населения уже началось и затронет экономику, рынок труда, систему здравоохранения и повседневную жизнь. Муниципалитет Пафоса запустил программу по борьбе с загрязнением моря. Специальное судно будет ежедневно патрулировать побережье, выявлять загрязнения и при необходимости помогать с их устранением. Контракт со специализированной компанией рассчитан на 4 месяца. Патрули будут выходить в море 7 дней в неделю, утром и днем. Судно с экипажем и специалистами будет проверять как пляжи и зоны купания, так и открытое море. Учеников средних школ на Кипре ждут в классах 7 сентября, младшеклассников 14 сентября. Такой график следует из действующих правил Министерства образования, спорта и молодежи, о которых сегодня напомнило издание «Инк». Правила привязаны не к конкретным числам, а к формулам. В начальном образовании занятия начинаются во второй понедельник сентября, а в среднем – на пятый рабочий день после 1 сентября. При этом учителя выходят на неделю раньше детей. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 19. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: яскрае сонце.
1: Русское радио. Все будет.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Я настолько милый, что когда продавал котят, два раза чуть не купили меня.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедиа.
2: Звоните по телефону 99-844-811.
1: Сайт мужначас.cy.
3: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
4: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000 24 24 8000 24 24.

0: 4.
1: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: что слушает страна. Может, я была тебе посланием. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 17 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске вторую часть компенсации за стрижку депозитов выплатят в этом году. Полиция Кипра за 3 дня изъяла 28 самокатов. Западный обход Пафоса вошел в стадию рабочих чертежей. Далее подробности. Правительство намерено выплатить вторую часть компенсации за стрижку депозитов до конца этого года. В этом президент Кипра Никос Христодулидис накануне заверил председателя Ассоциации пострадавших держателей банковских ценных бумаг Ставроса Ялуридиса. Речь идет о продолжении частичного возмещения, первый транш которого в прошлом сентябре получили около 4500 человек, вкладчиков и держателей ценных бумаг, чьи средства списали в марте 2013 года. Полиция Кипра с 7 по 9 августа провела рейды во всех провинциях и зафиксировала 526 нарушений среди водителей средств индивидуальной мобильности. Кампания была направлена на повышение безопасности на дорогах и законное использование электросамокатов, сообщило ведомство. В рамках рейда полиция изъяла 28 самокатов. Во время проверок сотрудники не только оформляли протоколы, но и разъясняли участникам движения правила безопасной езды. Департамент общественных работ приступил к подготовке строительных чертежей второй очереди западной объездной дороги Пафоса. Об этом сообщают СМИ. Работы должны начаться в следующем году. Деньги на них заложены в государственном бюджете. Готовые чертежи ведомство передаст в Департамент городского планирования и жилищного строительства, который должен утвердить окончательный план трассы. Только после этого власти смогут объявить тендер на строительство. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 19. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Cyprus.
3: Улыбается она. Люди, поглядите на нее. Ты выйди замуж и страдай, как все нормальные люди.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Хитвейв Сейл». Скидки до 70% на «Мазон Дави», «Танданс», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать!
9: Минус 50% на все меню в Арос 24/7 Робокафе.
8: По промокоду WAVE
9: только до 1 сентября.
8: Латте, капучино, фреддо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи.
9: Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в Дженерал госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
10: Мгновенные денежные переводы «Сига-сига». Мы не тормозим, мы наслаждаемся процессом.
11: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Выдыхай. Слушай «Вечернее» на русском радио Кипр.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24.
2: Один адрес, 1000 незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Кто рано встает, того кот разбудил.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: к 2070 году каждый третий житель Кипра будет старше 65 лет. В Никосии заработает бесплатный центр психологической помощи детям. Минобразование утвердило даты начала учебного года в школах. Далее подробности. Доля жителей Кипра старше 65 лет вырастет примерно до 30% к 2070-му, а число работающих на каждого пожилого сократится почти вдвое. Об этом написало издание «Totemo Online», разбирая первую национальную стратегию активного долголетия на 2025-2030 годы. Документ исходит из того, что старение населения уже началось и затронет экономику, рынок труда, систему здравоохранения и повседневную жизнь. В столице Кипра откроется бесплатный центр помощи детям и семьям. Ежегодно поддержку здесь могут получить от 300 до 500 уязвимых детей и их родителей. Для проекта выбрали историческое здание в районе Айс Андреас. Специалисты будут бесплатно оказывать психологическую и социальную помощь, а также юридические консультации. Обратиться смогут приемные дети и их родители, дети, пережившие домашнее насилие или травлю в школе, подростки с проблемным поведением и молодые люди, столкнувшиеся с психологическими и социальными трудностями. Учеников средних школ на Кипре ждут в классах 7 сентября, младшеклассников 14 сентября. Такой график следует из действующих правил Министерства образования, спорта и молодежи, о которых сегодня напомнило издание «Инк». Правила привязаны не к конкретным числам, а к формулам. В начальном образовании занятия начинаются во второй понедельник сентября, а в среднем на пятый рабочий день после 1 сентября. При этом учителя выходят на неделю раньше детей. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 19. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Есть повод для праздника?
4: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
3: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
4: А если хочется чего-то особенного?
3: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
4: Звучит красиво.
3: Празднично.
4: Незабываемо.
3: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
4: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Только девушка в первый день диеты подходит к зеркалу и смотрит, насколько она похудела.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandans, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Глаза раскрываются, когда лифта появляется.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Фраза «я тебя никогда не забуду» звучит нежно и ласково. А вот «я тебя запомнил» уже как-то угрожающе.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске вторую часть компенсации за стрижку депозитов выплатят в этом году. Полиция Кипра за 3 дня изъяла 28 самокатов. Западный обход Пафоса вошел в стадию рабочих чертежей. Далее подробности. Правительство намерено выплатить вторую часть компенсации за стрижку депозитов до конца этого года. В этом президент Кипра Никос Христодулидис накануне заверил председателя Ассоциации пострадавших держателей банковских ценных бумаг Ставроса Ялуридиса. Речь идет о продолжении частичного возмещения, первый транш которого в прошлом сентябре получили около 4500 человек, вкладчиков и держателей ценных бумаг, чьи средства списали в марте 2013 года. Полиция Кипра с 7 по 9 августа провела рейды во всех провинциях и зафиксировала 526 нарушений среди водителей средств индивидуальной мобильности. Кампания была направлена на повышение безопасности на дорогах и законное использование электросамокатов, сообщило ведомство. В рамках рейда полиция изъяла 28 самокатов. Во время проверок сотрудники не только оформляли протоколы, но и разъясняли участникам движения правила безопасной езды. Департамент общественных работ приступил к подготовке строительных чертежей второй очереди западной объездной дороги Пафоса. Об этом сообщают СМИ. Работы должны начаться в следующем году. Деньги на них заложены в государственном бюджете. Готовые чертежи ведомство передаст в Департамент городского планирования и жилищного строительства, который должен утвердить окончательный план трассы. Только после этого власти смогут объявить тендер на строительство. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 19. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Несмотря на то, что на Кипре лето почти три сезона, стоит выделить его пик. Это три классических календарных месяца жаркой поры. На него и будем ориентироваться. Итак, готовясь к активному летнему пребыванию на солнце, Центр Леди Эстетик рекомендует заранее проверить и зафиксировать все родинки и новообразования на теле на немецком оборудовании PhotoFinder, а спустя время после пика лета, когда солнце станет помягче, провести анализ, сравнив между собой небусы до летнего загара и после. Это позволит определить качество защиты кожного покрова, наличие или отсутствие изменений в клетках родинок. В странах с высокой солнечной активностью крайне важно вовремя определять проблему, чтобы не столкнуться с запущенной стадией меланомы. Паспорт кожи в Центре Леди Эстетик оформляется на оборудовании мирового лидера в области цифровой дерматоскопии и автоматического тотального картирования тела для диагностики рака кожи с использованием искусственного интеллекта. Алгоритм PhotoFinder оценивает изображение новообразования и в удобном для оператора виде позволяет провести анализ, сравнивая фото с библиотекой диагнозов, которые подтверждены гистологически. Процедура занимает от 15 до 40 минут. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Двадцать лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Улыбайтесь. Это заставляет людей ломать голову над тем, что у вас в башке.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Лучшее, что я умею делать, это не делать ничего. Но мне постоянно мешают проявлять мои хорошие качества.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и здорового пищеварения. О том, насколько важно питаться грамотно, Яна Соболева. Вряд ли я кого-то удивлю тезисом, что ежедневно на вашей тарелке должны появляться овощи. А вот фактами о героине сегодняшнего выпуска попробую. Про эту яркую красотку с грядки можно было бы снять короткометражку «50 оттенков овоща». Она бывает белой, фиолетовой, красной, оранжевой и даже черной. Встречайте, морковка! Оттенок цвета апельсина достался ей от голландских селекторов. Они вывели самый популярный в мире сладкий и яркий вариант. Количество съедаемой моркови способно влиять на оттенок кожи. Достаточно съедать 3 крупных в день, и вы пооранжевеете. К тому же пополните копилку ценных витаминов и веществ. Например, каротин, попадая в организм, трансформируется в витамин А и нормализует репродуктивные функции и зрение. А биотин – важный витамин для роста. Конечно, все мы разные и о вкусах не спорят. И все же я уверена, большая часть успеха любого блюда зависит от грамотного сочетания продуктов и способа приготовления. Поэтому я доверяю сервису Meals Food и рекомендую вам подписаться на его страницу в Instagram. Только представьте, не нужно ходить в супермаркет и тратить время на готовку. Мечта любого делового человека. И на десерт лайфхак. Хотите здоровые зубы? Грызите морковь. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food с любовью составляет вам рацион.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
6: Все.
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
8: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

0: «Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New music show. На русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey,

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.

0: Спонсор часа Пунин Групп.
1: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.